Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгоним

Ты ждешь, я знаю меня и навряд ли кого-то другого. Но время меняет все, а сейчас мы сами себя заковали в оковы. По глупости, приступы ревности, оба на гордости. Знаю, знаю, ты сама не ждала,

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.
1: Кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104.

Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы. На местном радио.
2: Ты, как и я, прекрасно знаешь, что мы не похожи. Но я смотрю в твои глаза и снова дрожь по коже.

прохожих. Ты, как и я, прекрасно знаешь, что мы не похожи. Но я смотрю в твои глаза и снова дрожь по коже. Все вокруг глядят, как сумасшедшие. Ну что же, я просто тебя обниму и плевать на прохожих.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

точно. Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя.

Точно. Я не хотела тебя видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши пьяные.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году «Лада Гранта» получит версию на автомате. Под капотом появится китайский вариатор. Тот же, что у «Весты» и «Искры». Напомним, ранее на «Гранту» ставили классический автомат «Джатка» от концерна «Рено-Ниссан». Теперь он недоступен из-за санкций. Также были машины с роботом собственной разработки «АвтоВАЗа». Но с ним хватало проблем. «Хавейл» сертифицировал новую версию «Танк-400». Внедорожник стал подзаряжаемым гибридом мощностью 420 лошадиных сил. На чистом электричестве машина проезжает около 100 километров. Динамика выше, чем у бензиновой версии. Быстрее 7 секунд до сотни. Расход тоже меньше, всего 8,5 литров. Ушедшим автоконцернам смогут отказать в обратном выкупе российских активов. В 2022 году многие из них ушли, сохранив опцию обратного выкупа. Например, «Рено» теоретически может вернуть себе завод «Москвич» и долю в «АвтоВАЗе». Если закон примут, новые владельцы смогут сохранить собственность в случае обращения прежних в суд. Премиальные минивены нужны не только в корпоративных парках. В последнее время они стали заменять седаны бизнес-класса. А для семейных поездок комфортнее кроссоверов. Самый бюджетный вариант в этом сегменте – Jack RF8 за 5 миллионов рублей. А в бюджете до 8 миллионов есть варианты и роскошнее. Например, V80 или GAC M8. Подробнее в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн. Линия жизни вашего авто».

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в
1: На местном радио.

0: Будь в курсе.
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска коротко и ярко. Стилист Александр Рогов обозначил самую модную вещь в гардеробе на это лето. По его мнению, яркий легкий кардиган стал незаменимым вариантом для переменчивой погоды в городе. Миксуйте такую модель с пижамными шортами, затейливыми юбками или с брюками расслабленного фасона. Что касается модных летом шорт, стилисты составили свой must-have на сезон. Первый вариант – это шорты-шаровары. Они появились как отдельный предмет гардероба в середине 19 века, став уже тогда практичной альтернативой тяжелым юбкам. Актуальными нынче остаются также шорты ярко-красного цвета и модели А-силуэта, как из денима, так и из легких материалов, таких как хлопок или лен. Летом модники часто надевают и микрошорты, а также шорты-бермуды, варианты из сатина и шелка, украшенные кружевом. Кстати, стилисты особенно советуют присмотреться летом к белым моделям. Они станут идеальной заменой классическим джинсовым вариантам. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и комфорт, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Monari». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Monari» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Batti». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
3: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
4: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
5: «Элемент» – делаем ремонт доступным.
6: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

В городе снова зажгутся огни, значит мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми, я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ, мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: На 104
2: на местном радио.
3: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
4: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
3: Внимание! Правильный ответ.
5: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
6: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
3: Вот это CityLink!
7: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
8: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Ты и забыл.
1: Кто там? Лето? Лето!
2: Местное радио.
3: Открой свою дверь в лето.

Когда все листья в Москве опадут, и ты поймешь, что я тебя больше не жду тут. Декабрь сменит ноябрь, затянет жгут внутренний.

0: Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор

Ищу свет в темных аллеях, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

Во-первых, ты растопила сердце мне, как Герда. Нас двое, и в два счета пролетело лето. Третий звонок, шестой гудок, опять без ответа. То, что мы делали во тьме, восьмое чудо света.

0: почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября, день прощания.
1: Местное время 9 часов.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
7: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
8: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
9: «Элемент». Делаем ремонт доступным.
10: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая 1, Ленина 6, Таежный 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Не хватило трех секунд, чтобы

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

А может, правда, лучше все забыть и начать с нуля. А может, правда, в моей жизни нужно что-то поменять. Целый мир к твоим ногам, ну как же ты могла? И опять по кругу все как бумеранг.

проживаем жизнь. А кто сказал, что нету права на ошибку? И в поисках родной души мы снова делаем попытку за попыткой. Мне не снишься ты, я тебе в ответ. Вот уж сколько дней, вот уж сколько лет. В небе две звезды подают нам знак, где тебе.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный.

0: дом 6. Телефон 370-09.
1: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
2: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, И-34-103-300-232.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Детская футбольная школа «Зенит Чемпионика» ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы «Гибкие водные обучения» и повышение квалификации проводится на базе «Газпром» Академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимаются через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит Чемпионика». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Втыком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-201-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.
4: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика свитером. Кстати, кофе было отвратительным. Кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут.

0: удивительной. Кстати, ты была восхитительна.
1: Местное радио. Весь город на одной волне.

Короче, что-то такое, мол, я на записи, типа... Ну, это же хитовая песня, надо как-то начало интересное, что было. Не вот эти ай-ай-ай, эй, и вот залетел.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Чин-чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
3: Где мои снасти?
2: Даже при нынешнем изобилии снастей многие рыболовы делают их сами, в том числе и поплавки. Если речь идет о таком материале, как пенопласт, то очень удобно и быстро делать их при помощи металлической трубки со стенками, заточенными по наружному диаметру. Для удобства работы с противоположной от заточки стороны в трубке надо просверлить сквозное отверстие для воротка. Таким образом, из бруска плотного пенопласта вырезаются ровненькие цилиндрические заготовки. Тем самым исключается трудоемкая операция отпиливания и шлифовки заготовок. Далее все работы производятся по привычной технологии.
4: Не клюет.
2: С расцветом весны рыба понемногу начинает интересоваться и салатиками, насадками растительными. Одной из самых привлекательных насадок для многих рыб является болтушка. Это крутое тесто из манной крупы. Оно очень прочно держится на крючке, выдерживает и резкие забросы, и холостые подсечки. Болтушка эффективна при ловле карася, карпа, плотвы, уклейки и даже леща. Готовится она довольно просто. Нужно залить манку водой, которой должно быть в два раза больше, чем крупы. Через полминуты воду слить, а тесто накрыть крышкой и оставить на полчасика. После этого тщательно перемешать его, добиваясь полной однородности. Вязкость болтушки проверяют по тому, как она липнет к пальцам. Если удается растянуть ее между большим и указательным пальцем на 4-5 сантиметров без разрыва, то насадка готова. Затем надо переложить болтушку в одноразовый шприц и убрать в холодильник. Во время рыбалки болтушку просто выдавливают из шприца на крючок и наматывают.
4: Ух, хорошо.
2: Иногда силиконовая приманка так разбивается в процессе ловли, что постоянно сползает с крючка. Выбросить жалко, вроде еще целая, да и клюет на нее, а другой такой нет. Но и мучиться постоянно тоже не хочется. А между прочим, болезнь эта легко лечится. Просто на крючок надо насадить силиконовый стопор для скользящих поплавков. Такой, чтобы плотно сидел на цевье крючка. Затем сдвинуть его к самой приманке, как бы ее запереть. Все, теперь можно ловить дальше. Удачи на рыбалке и ни хвоста, ни чешуи.
5: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: на одной волне.
1: Ты с ним болтаешь, я с ней танцую, но ты меня палишь, я тебя ревную, ты без меня.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Костомукше обнаружили крупный лесной пожар. Возгорание было обнаружено вчера во время авиапатрулирования. Площадь пожара достигла 4 гектаров. На месте работали 15 человек, силы Центра охраны лесов, арендатор лесного участка компании «Сигежский ЦБК» и лесничество ведут борьбу с огнем, сообщили в Минприроды Карелии. Главная задача – остановить распространение возгорания и как можно скорее его ликвидировать. Угрозы населенным пунктам нет. Ближайший хутор Кормила расположен в 6 километров от места возгорания, отметили в ведомстве. Однако из-за сухой и теплой погоды, а также сильного порывистого ветра в республике сохраняется высокий риск новых возгораний. Жители призывают быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности в лесу. С 1 августа меняется порядок расчета за отопление и горячую воду. Показания, переданные жильцами в управляющую компанию, учитываться в едином расчетном центре не будут. В ЕРЦ обращают внимание, что показания индивидуальных счетчиков нужно передавать только в теплосети или в сам единый расчетный центр. При отсутствии показаний расчет будут делать по среднемесячным показателям или нормативу. В Костомукше преображают прогулочную тропу «Светлый берег». Сейчас территорию приводят в порядок, чтобы вскоре здесь появилась удобная зона для прогулок и отдыха. Так, на участке вдоль обводного канала завершен важный подготовительный этап. Специалисты петрозаводской компании «Контрейд» убрали аварийные и сухостойные деревья, вырубили разросшиеся кустарники, очистили канал от поросли. Начальник управления городского коммунального хозяйства Костомукши Любовь Железняк рассказала, что впереди асфальтирование пешеходных дорог. Покрытие планируют уложить на всем протяжении маршрута вплоть до поворота к спортивному комплексу «Гипроруда». Начало работ запланировано на вторую половину августа, и в ближайшее время будут объявлены торги на выполнение этих работ. В Костомукше в шестой раз пройдут традиционные учебно-тренировочные сборы по единоборствам. Мероприятие соберет юных спортсменов от 6 до 17 лет из Мурманска, Великого Новгорода, Ржева, Петрозаводска, Санкт-Петербурга и, конечно, Костомукши. Сборы пройдут с 6 по 20 августа. Тренировки будут проходить утром и вечером на нескольких площадках. В зале бокса, в дзюдо, в спортивном комплексе «Гипроруда», на стадионе школьной, лыжной базе и других уличных спортивных объектах. В предстоящее воскресенье костомукшан приглашают отметить День деревни в Окнаволоке. Мероприятие пройдет в Ильин-день. Гостей ждут выступления творческих коллективов, конкурс летних букетов, мастер-классы, экскурсии, пленэр и фотозона. Гости праздника смогут погрузиться в атмосферу карельской деревни. Доехать до деревни можно на автобусе. Автобус по маршруту Костомукша в Окнаволок отправится в 10:30 от остановки у торгового центра «Славяне». Обратный рейс из Окнаволока запланирован на 15:30. Посадка будет у остановки около магазина в деревне. Стоимость билета в одну сторону составит 300 рублей. Далее новости Калевалы. Сегодня в 17 часов в этнокультурном центре Калевала-Тала состоится организационное собрание участников проекта «Наши традиции. Постижение, присвоение, обновление», над которым работает местная общественная организация по поддержке карельского языка и культуры «Ухут-Сеура». Участниками проекта могут стать калевальские семьи. На встречу приглашаются все, кто желает больше узнать о национальной карельской кухне, спортивной народной игре кюке, о национальном народном творчестве. Калевальская районная больница пополнилась кадрами. После 5 лет работы по специальности в Петрозаводске к команде медиков присоединилась Екатерина Алексеевна Братолюбова. В Калевалу Екатерина приехала вместе с мужем. Сегодня она трудится палатной медсестрой в Калевальской больнице. Свою работу она ценит за возможность заботиться о пациентах, дарить им внимание и помогать на пути к выздоровлению. А в свободное время ее руки создают не менее удивительные вещи. Екатерина увлекается вышивкой. В этих работах столько же тепла и кропотливости, сколько она вкладывает в заботу о своих пациентах. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение – скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с 3 зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами. линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эльмаркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня солнечно и довольно тепло. Воздух прогреется до 27 градусов. Осадков синоптики не обещают, но сильный порывистый ветер до 11 метров в секунду. Сегодня в течение дня. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 20-23 без осадков. Ветер до 7 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 24-27 градусов без осадков. Ветер до 9 метров в секунду. Завтра в Калевале воздух прогреется до 23 градусов тепла. Осадков синоптики не обещают, и ветер будет до 7 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Пановой.
5: Большой привет всем сладкоежкам и любителям отмечать вместе со мной каждый прекрасный день. Меня зовут, друзья, Ирина Панова, я главный кондитер хорошего настроения на местном радио. Друзья, моя музыкальная кухня работает на полную мощность, уже скорее проходите. Будем веселиться, угощаться и праздновать все подряд.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: Ну а стол эфирный, друзья, ломится от угощений. Первый радиодесерт. А сегодня подам прекрасной имениннице была Таня. Анна, я желаю вам, чтобы ваша жизнь, она была наполнена яркими моментами и комплиментами, Анна, цветами без повода. Ну и каждый день, чтобы приносил поводы для вашей прекрасной улыбки.

что, друзья, двигаемся дальше по аппетитному списку. Свой день рождения отмечает сегодня Евгений Веремеенко. Женя, позвольте вас поздравить и пожелать вам крепкого здоровья, Евгений, грандиозных успехов, больших побед. Ну и пусть в жизни у вас все складывается очень и очень легко.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

0: Радио Десерт всегда подается вовремя.
1: На очереди еще одна виновница торжества, очаровательная Ольга Забалуева. Ольга, я искренне желаю вам, чтобы зеркало по утрам Оля говорило только комплименты, чтобы жизнь крутилась вокруг, Олечка, ваших желаний. Будьте счастливы и всегда, пожалуйста, сияйте.

0: что говорят астрологи?
1: А говорят они, что люди, рожденные сегодня, активны, решительны и напористы в своих действиях личности. Они остроумны и проницательны, наделены большой жизненной силой, стремятся к движению вперед, обладают креативным мышлением и используют инновационный подход в реализации сложных замыслов. В этот день рождаются дружелюбные и отзывчивые люди. Они наделены прекрасным чувством юмора, умеют разрядить обстановку, становятся душой компании и привлекают на свою сторону много единомышленников. В людях, рожденных сегодня, отсутствует подлость, жесткость и злость. Они искренни с окружающими, часто, правда, спорят, чтобы доказать свою точку зрения.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
4: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
5: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
4: Почему?
5: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
6: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
4: О, мастер уже пришел.
7: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего 2 шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
8: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
9: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
10: «Элемент» – делаем ремонт доступным.
11: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
12: Друзья, радио десерта я подала, но у меня еще много всего вкусного. Не переключайтесь, а через несколько минут, друзья, для поднятия градуса вашего настроения. Потом крутой кипяток. Услышимся.

0: Местное время, час дня.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» свадебное предложение для молодоженов. Действует скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец – гравировка в подарок. Именинникам месяца скидка 20% за неделю до и неделю после торжества. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Всем, друзья, большой привет! У микрофона Ирина Панова, ваш музыкальный гид. И прямо сейчас ночной, друзья, обратный отчет 20 самых горячих хитов этой недели. Нас ждут, друзья, громкие новинки, резкие падения и, конечно, битва за главный титул. Устраивайтесь поудобнее. Сформирован наш чарт, напомню, по итогам ротации песен более чем на 400 радиостанций страны. Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайл». Воспользуйтесь классным предложением. Выгодная скупка золота и серебра во всех салонах в Костомукше. Деньги вы получаете сразу. «Ювелир Прайл», торговые центры «Славяне» и «Адмирал», первый этаж. Ну и, кстати, друзья, пока основная ведущая этой программы отдыхает, я решила немножечко покуролесить и устроить в эфире маленькую музыкальную революцию. Сегодня, друзья, я провожаю из нашей двадцатки сразу два трека. Первый под мою горячую руку попала Эльвира Тен со своим треком «По-русски». Старт с 18-й ступени на прошлой неделе оказался красивым, но кратковременным.
3: Ругаемся по-итальянски, поцелуй французский, уходим по-английски.
2: И еще один аккорд моих эфирных шалостей – культовые девчонки из группы «Серебро». Им все было мало огня на 17-й позиции, но вот я и добавила жару. Итак, друзья, я готова угощать всех настроенных на 104 коктейлем из бодрого настроения и популярных песен. Буквально, друзья, недавно на радость поклонникам два тяжеловеса нашей сцены объединились, чтобы выдать главный, мне кажется, танцевальный манифест этого сезона. Баста и моя Мишель выпустили, друзья, супер новинку «Если я буду танцевать». Лирика Василия и космический вокал Тани Ткачук – это, друзья, конечно, чистый огонь. Баста написал слова и музыку, создав, по его словам, музыкальную историю красавицы и чудовища. По задумке, трек показывает классический контраст. Ну, каким бы брутальным и жестким ни был мужчина, рядом с хрупкой любимой девушкой он полностью тает и готов танцевать, даже если ему от этого немножечко неловко. Ну, романтика, друзья, как она есть. Надо сказать, что этот трек уже взрывает все соцсети. Под него запустили трогательный тренд, где люди показывают своих близких. И что самое крутое, сам Баста вместе со своей супругой Еленой уже тоже сняли атмосферный ролик под эту песню, показав пример идеального танцевального союза. Ну а мы, друзья, прямо сейчас проверим трек еще и на прочность в нашем хит-параде.

0: училась песня «Пауза».
1: 19, друзья, число скрытых возможностей. Мэри Гу доказывает это лично. Ее новый трек, только попав в наш чарт, залетает сразу на 19-ю позицию. Певица, друзья, признается, что эта глубокая песня родилась после серьезного творческого кризиса, когда ей пришлось буквально заново учиться писать музыку. Не просто в потоке, а проживая реальный жизненный опыт. Ну и судя по тому, как стремительно песня разлеталась по чартам, слушатели эту искренность оценили на все 100.

друзья, срочно записывайте цифры, которые точно принесут вам удачу в этот вечер. 8-901. Именно с этих цифр начинается яркий, дерзкий и невероятно вирусный фит Серябкиной и Дима Уриха. По сюжету, друзья, трек «Прост». Телефонный номер становится поводом для легкого флирта и импульсивных решений. Кстати, если верить рассказам, то Ольга, друзья, сама позвонила Диме, когда увидела его ролики в интернете. И в итоге эта спонтанность подарила нам еще один танцевальный хит этого сезона. Ну что, друзья, пробуйте.

0: Оля.
1: На 17-й строчке чарта встречаем главных романтиков, братьев Ивана и Михаила Засицкевичей, более известных как группа «Добро», и их солнечный сингл «Море, привет». Кстати, музыканты, друзья, признали, что этот легкий летний хит они начали писать холодной зимой. А еще что, прямо внутри трека спрятан фрагмент, который братья тайно записали во время своего тура на концерте в Нижнем Новгороде. Так что прямо сейчас, друзья, мы услышим помимо приятных голосов братьев и энергетику реального жизни.

15-ю строчку спустила сегодня группа «Градусы». Надо признать, друзья, и отметить, что у этой группы есть свой фирменный музыкальный стиль. Он легкий, позитивный и точно с отличной долей сарказма и самоиронии. Короче говоря, все как мы любим.

15-ю строчку, не спеша, никуда не торопясь, взобрался Владимир Пресняков. Человек, друзья, он мудрый, точно опытный. Хотя, конечно, те, кому сейчас чуть больше 40, наверняка помнят его совсем другим, взрывным и безбашенным. Сам, друзья, Владимир называет шальные 90-е лучшим десятилетием в своей карьере. Говорит, тогда все давалось очень легко, и думал он только о творчестве. А вот худшие годы называть не стал, чтобы не выглядеть ворчливым дедушкой. Но, знаете, и правильно, зачем ворчать, когда можно просто быть счастливым.

На 14-ю позицию нашего чарта скатился Ванечка Дмитриенко. Сплетни вокруг его личной жизни поутихли. Но, друзья, в инфополе все равно периодически всплывают подробности его отношений со звездной семьей Персильд. Сейчас, например, все обсуждают, какой у Вани идеальный контакт с будущей тещей Юлией Персильд. Ваня хвастается, друзья, что они в крутых отношениях, хотя доверие родителей Ане пришлось долго завоевывать. С мамой они вообще душа в душу. Да, в общем-то, и с папой все в норме. Мужчина, он хоть и серьезный, но с отличным чувством юмора. Надеюсь, друзья, что Ваня тоже обладает и иронией, и легко, и с юмором отнесся к тому факту, что его трек «Ртуть» проиграл две позиции.

друзья, пришло время узнать, кто же подобрался сегодня к 13-й строчке нашего чарта. Готовьтесь насладиться всеми оттенками зеленого, а заодно снизить уровень стресса, нормализовать давление и успокоить нервную систему. Именно так, по заверениям психологов, зеленый цвет влияет на человека. Правда, есть один маленький нюанс. В FM-пространстве у нас, друзья, с вами доступны только органы слуха, так что визуальный ряд и всю насыщенность красок при прослушивании трека «Малахит» вам придется дорисовывать самостоятельно. Так что включайте скорее свое богатое воображение и смело ныряйте в малахитовые сны вместе с группой «Винтаж».

0: важнее.
1: Друзья, мне кажется, самое время вернуться и снов в реальность. Сразу успокою, реальность довольно приятную. У нас на 12-й строчке звездный дуэт Полины Гагариной и Сергея Лазарева. Между прочим, друзья, выяснилось, что это далеко не первая их попытка сделать тандем. Несколько лет назад они уже планировали записать дуэт под названием «Небо в глазах». Они уже даже поработали в студии, сделали обложку сингла. Но началась, друзья, пандемия, и артисты решили повременить. Решив, что раз уж у обоих есть сомнения, то просто не время. Но время настало. Сейчас хэппи-энд у Полины и Сережи к радости поклонников по итогу все-таки сложился.
2: Порой так сложно.

Мы добрались, друзья, до 11-й ступени, и здесь нас уже поджидают Филатов и Карас. Кстати, друзья, музыканты про свой хит «Среди счастливых людей» рассказывают, что внезапно решили вернуться к своим танцевальным корням и сделать трек с хорошим, классным, солнечным вайбом. По их признанию, друзья, они при создании трека вспомнили культовую композицию, которая когда-то была гимном фестиваля «Казантип». Переосмыслили ее и подарили нам уже свой классный, легкий гимн лета.

друзья, пришло время, мне кажется, заглянуть в будущее. Давайте познакомимся с горячими новинками и заодно попробуем угадать, какой из этих треков уже в ближайшее время ворвется в наш чарт. Друзья, точно затронет ваше сердце душевные братья из группы «Добро», которые представили свой новый трек «На счастье».

а прямо сейчас ловите и сразу оценивайте порцию чистого летнего вайба и романтики в свежем треке «Люблю» от Яркой Айовы, талантливого Холли Флейм и певца Доуз.

Загадочный, друзья, «Бай Индия» представил гипнотическую новинку «Поэтесса», которая с первых секунд покоряет своей атмосферной лирикой.

0: пойдем встречать.
1: Друзья, какая из этих новинок залетит в топ лучших, узнаем совсем скоро. А теперь давайте вернемся к крутому кипятку. Преодолели, друзья, мы экватор чарта и открывает двадцатку сегодня лучших главный лирик страны МОД. Есть, друзья, подозрение, что от медленного падения в нашем чарте его трека отвлекает супруга Мария, которая времени, знаете, зря не теряет и решила устроить себе отпуск по высшему разряду в Дубае. Пожив несколько дней в отеле за 100 тысяч рублей в сутки, она, друзья, переехала в еще более роскошный пятизвездочный лофт, который стоит ровно в два раза дороже. Несколько бассейнов, панорамные виды, спа. Согласитесь, друзья, такой ценник – это очень жирный намек мужу, что работать надо еще. Ну а какие намеки МОД отправляет в ответ своей любимой, мы сейчас выясним.

Поднимаемся мы, друзья, на 9-ю ступень, где по-прежнему звучит отчаянный призыв «Трек тону». Ну, как все мы помним из суровой классики, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Но справедливости ради, надо сказать, что погружение ко дну у парня официально остановилось. Холли Флейм уверенно зафиксировал себя на 9-й строчке.

0: одну.
1: Чарт «Крутой кипяток» представляет ювелир «Прайл». Воспользуйтесь классным предложением для молодоженов. Скидка 20% на обручальные кольца при покупке двух обручальных колец, гравировка в подарок. Ювелир «Прайл». Торговые центры «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. Друзья, на восьмой строчке нашего чарта, ровно как и неделю назад, обосновалась очаровательная Зиверт. Педаль газа, друзья, у нее, похоже, слегка дала сбой. И выжать из трека максимальное ускорение пока почему-то не получается.
2: Все мы изначально.

по-прежнему на раздаче нашего, друзья, хитового коктейля. Ловите еще один горячий трек от Джонни и Федука, которые когда-то очень красиво ворвались в верхнюю десятку, но, очевидно, друзья, решили немного замедлить свой полет. Фанаты, кстати, до сих пор спорят, как же парней вообще угораздило записать этот фит. А Федук, друзья, взял и честно признался, инициатива была его. Раньше он знал Джонни только по громким стадионным хитам, но потом наткнулся на лайв-видео, где тот просто поет, и буквально обалдел от того, как круто парень владеет голосом. Включилось творческое любопытство. Захотелось познакомиться и сделать что-то мощное вместе. Джонни, какой респект, польстил.

0: Друзья, наблюдать за небом, за землей, природой этот вайб в последнее время с головой захватил певицу Анну Асти. Аня, друзья, поняла, что просто обожает загородную жизнь и теперь планирует обзавестись собственной фермой. Пока масштабное строительство только в проекте, но необычные питомцы у нее, знаете, уже имеются. Например, сосед подарил Ане овечку, которую назвали Зиной. Чуть позже к овечке присоединилась индийская утка-бегунок. Но самая заветная мечта певицы, по ее словам, завести корову. Правда, друзья, к такой ответственности Аня пока не готова. Зато на все 100% готова спеть для вас в компании Димы Билана. Их трек «Эпилог» снова удерживает шестую ступень.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трех.

Друзья, у нас на горизонте пятерка отличников. Открывает пятерку лучших Мари Краймбрери. Надо признать, что клип на ее хит «Давай не ждать» получился невероятно трогательным. Режиссеру, друзья, удалось через простые, грустные и искренние истории достучаться до каждого сердца. А главное, друзья, показать, как важно быть открытым миру. Видео напоминает всем нам, что ждать кого-то мифического, подходящего момента в жизни абсолютно бессмысленно. Нужно действовать прямо сейчас и доверять себе. Ну а лучшее решение, которое в разгар лета вообще не обсуждается, это ловить кайф от каждого тепла.

0: Побеждать у мужского трио во главе с Мотом сегодня, друзья, не получится. Хит Шаде буквально неделю назад подарил фанатам надежду на то, что парни еще поборются за абсолютное лидерство и вернутся в тройку лучших. Но сегодня все эти надежды разбились вдребезги, а суровые бронзовые скалы чарта. Трек снова только на четвертом месте.
1: По

0: Девушка. Бронзовую награду, друзья, сегодня получает певица Ёлка. Ну, никак не может девушка найти общий язык со вторым местом. Честно, пытается к нему подступиться, и пока все мимо. Серебряная ступень чарта ее почему-то надолго не принимает. Вот и на этот раз заветная позиция вновь упущена.
1: Третье место.

0: Обладателем серебра, друзья, на этот раз становится Валерия Бервольф. Ее феникс настолько широко расправил крылья, что конкурентам из-за них ко второй ступени теперь вообще, мне кажется, не подобраться. Что, друзья, встречайте вице-чемпионку и ее трек «Феникс».
1: Второе место.

0: а теперь, друзья, приготовьте ваши рецепторы. У меня в кипятке сочный абсолютный хит. А еще параллельно включайте романтику на максимум. Прямо сейчас с первого места для вас будет звучать группа «Майя Мишель» и их невероятно магнетический сингл «Малиновая луна». Друзья, под этот трек хочется забыть обо всех заботах, включить неоновый свет и просто танцевать.
1: Золото чарта «Крутой кипяток».

0: друзья, это был крутой кипяток. Кто попадет в список лучших, узнаем уже совсем скоро. Я Ирина Панова, девушка, которая любит погорячее.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы — магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Прайл» выгодный обмен старых золотых украшений на новые, а также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Местное радио. Весь город.
3: Местное время 14 часов.
4: Новости.
0: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Костомукше обнаружили крупный лесной пожар. Возгорание было обнаружено вчера во время авиапатрулирования. Площадь пожара достигла 4 гектаров. На месте работали 15 человек, силы Центра охраны лесов, арендатор лесного участка компании «Сигежский ЦБК» и лесничество ведут борьбу с огнем, сообщили в Минприроды Карелии. Главная задача – остановить распространение возгорания и как можно скорее его ликвидировать. Угрозы населенным пунктам нет. Ближайший хутор Кормила расположен в 6 километрах от места возгорания, отметили в ведомстве. Однако из-за сухой и теплой погоды, а также сильного порывистого ветра в республике сохраняется высокий риск новых возгораний. Жители призывают быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности в лесу. С 1 августа меняется порядок расчета за отопление и горячую воду. Показания, переданные жильцами в управляющую компанию, учитываться в едином расчетном центре не будут. В ЕРЦ обращают внимание, что показания индивидуальных счетчиков нужно передавать только в теплосети или в сам единый расчетный центр. При отсутствии показаний расчет будут делать по среднемесячным показателям или нормативу. В Костомукше преображают прогулочную тропу «Светлый берег». Сейчас территорию приводят в порядок, чтобы вскоре здесь появилась удобная зона для прогулок и отдыха. Так, на участке вдоль обводного канала завершен важный подготовительный этап. Специалисты петрозаводской компании «Контрейд» убрали аварийные и сухостойные деревья, вырубили разросшиеся кустарники, очистили канал от поросли. Начальник управления городского коммунального хозяйства Костомукши Любовь Железняк рассказала, что впереди асфальтирование пешеходных дорог. Покрытие планируют уложить на всем протяжении маршрута, вплоть до поворота к спортивному комплексу «Гипроруда». Начало работ запланировано на вторую половину августа, и в ближайшее время будут объявлены торги на выполнение этих работ. В Костомукше в шестой раз пройдут традиционные учебно-тренировочные сборы по единоборствам. Мероприятие соберет юных спортсменов от 6 до 17 лет из Мурманска, Великого Новгорода, Ржева, Петрозаводска, Санкт-Петербурга и, конечно, Костомукши. Сборы пройдут с 6 по 20 августа. Тренировки будут проходить утром и вечером на нескольких площадках. В зале бокса, в дзюдо, в спортивном комплексе «Гипроруда», на стадионе «Школьной», лыжной базе и других уличных спортивных объектах. Предстоящее воскресенье костомукшан приглашают отметить День деревни в Окнаволоке. Мероприятие пройдет в Ильин-день. Гостей ждут выступления творческих коллективов, конкурс летних букетов, мастер-классы, экскурсии, пленэр и фотозона. Гости праздника смогут погрузиться в атмосферу карельской деревни. Доехать до деревни можно на автобусе. Автобус по маршруту Костомукша в Окнаволок отправится в 10:30 от остановки у торгового центра «Славяне». Обратный рейс из Окнаволока запланирован на 15:30. Посадка будет у остановки около магазина в деревне. Стоимость билета в одну сторону составит 300 рублей. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение. Скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами. линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эльмаркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня солнечно и довольно тепло. Воздух прогреется до 27 градусов. Осадков синоптики не обещают, но сильный порывистый ветер до 11 метров в секунду. Сегодня в течение дня. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 20-23 без осадков. Ветер до 7 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
6: Детская футбольная школа «Зенит Чемпионика» ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы гибкий, водное обучение и повышение квалификации проводится на базе «Газпром» Академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимается через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит Чемпионика». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-00-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Местное радио. Весь город на одной волне.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся
2: на 104 FM.
3: Местное радио.
2: Весь город на одной волне.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – бал платье. Стилисты составили список лучших платьев лета. Актуальность обрели сегодня модели с открытой спиной. Они пришли на смену популярным в прошлом вариантам с глубоким декольте. Сейчас трендовыми называют как сарафаны с вырезом на спине на каждый день, так и вечерние атласные шифоновые платья. Возвращаются настойчиво в моду и платья из 70-х в стиле бохо с наличием рюшей и бахромы. А вот для поездки в отпуск эксперты советуют выбирать определенные модели платьев. Например, базовые наряды из немнущейся прочной ткани, которая абсолютно неприхотлива в уходе. Обязательно нужно положить в чемодан и белое хлопковое платье, которое стилисты называют незаменимым. Ну а о ярких красках тоже не забывайте. Смело берите с собой в лето модели желтого, синего и розового оттенков. Если же в отпуске появятся соответствующие поводы, то точно придутся ко двору и классическое маленькое черное платье, а также вязаные наряды и платья-туники. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Юник». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Регина Ботини». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09. Он оставил на прощание.

0: Реклама на местном радио.
1: Ну что у нас насчет рыбалки-то? Все в силе. А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
2: Я ж говорю, все в силе.
3: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
4: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
5: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
6: По пироме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов по

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC. Ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Я спокойна. Я жду отпуск.
3: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
4: На местном радио.

читаем сотовым. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Волга» запустила фирменные финансовые инструменты по программе «Волга Финанс», позволяет получить автокредит на специальных условиях. А по программе «Волга Страхование» оформить КАСКО на единых условиях по всей стране. Кроме того, обновить правила трейд-ин. При обмене на «Волгу К50» теперь дают скидку в 250 тысяч рублей. Концерн Great Wall сертифицировал новый люксовый кроссовер VV9X. Скоро машина поступит в продажу. Новинка будет доступна в одной комплектации и с тремя вариантами гибридной системы разной мощности. В списке опций регулируемая пневмоподвеска с ползучим режимом, продвинутый автопилот, аудиосистема с 30 динамиками и не только. «Джетур» продал в России 100 тысяч автомобилей. Юбилейным стал кроссовер Т1 в комплектации премиум черного цвета. Машину накануне передал владельцу один из салонов в Москве. Почти половина проданных в России «Джетуров» — это компактные кроссоверы «Дашинг». На втором месте по популярности Т2, на третьем — X70+. Несмотря на возраст, Toyota Highlander второго поколения и сегодня остается неплохим вариантом большого семейного автомобиля с хорошей проходимостью. Машина считается неубиваемой, но есть нюансы. Например, слабые привода. А самый распространенный двигатель на 3,5 литра склонен к масложору. Подробнее о том, как выбрать Toyota Highlander 2 с пробегом, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: С увеньих тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами, символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Костомукше обнаружили крупный лесной пожар. Возгорание было обнаружено вчера во время авиапатрулирования. Площадь пожара достигла 4 гектаров. На месте работали 15 человек, силы Центра охраны лесов, арендатор лесного участка компании «Сегежский ЦБК» и лесничество. Ведут борьбу с огнем, сообщили в Минприроды Карелии. Главная задача – остановить распространение возгорания и как можно скорее его ликвидировать. Угрозы населенным пунктам нет. Ближайший хутор Кормила расположен в 6 километрах от места возгорания, отметили в ведомстве. Однако из-за сухой и теплой погоды, а также сильного порывистого ветра в республике сохраняется высокий риск новых возгораний. Жители призывают быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности в лесу. С 1 августа меняется порядок расчета за отопление и горячую воду. Показания, переданные жильцами в управляющую компанию, учитываться в едином расчетном центре не будут. В ЕРЦ обращают внимание, что показания индивидуальных счетчиков нужно передавать только в теплосети или в сам единый расчетный центр. При отсутствии показаний расчет будут делать по среднемесячным показателям или нормативу. В Костомукше преображают прогулочную тропу «Светлый берег». Сейчас территорию приводят в порядок, чтобы вскоре здесь появилась удобная зона для прогулок и отдыха. Так, на участке вдоль обводного канала завершен важный подготовительный этап. Специалисты петрозаводской компании «Контрейд» убрали аварийные и сухостойные деревья, вырубили разросшиеся кустарники, очистили канал от поросли. Начальник управления городского коммунального хозяйства Костомукши Любовь Железняк рассказала, что впереди асфальтирование пешеходных дорог. Покрытие планируют уложить на всем протяжении маршрута, вплоть до поворота к спортивному комплексу «Гипроруда». Начало работ запланировано на вторую половину августа, и в ближайшее время будут объявлены торги на выполнение этих работ. В Костомукше в шестой раз пройдут традиционные учебно-тренировочные сборы по единоборствам. Мероприятие соберет юных спортсменов от 6 до 17 лет из Мурманска, Великого Новгорода, Ржева, Петрозаводска, Санкт-Петербурга и, конечно, Костомукши. Сборы пройдут с 6 по 20 августа. Тренировки будут проходить утром и вечером на нескольких площадках. В зале бокса, в дзюдо, в спортивном комплексе «Гипроруда», на стадионе школьной, лыжной базе и других уличных спортивных объектах. Предстоящее воскресенье костомукшан приглашают отметить День деревни в Окнаволоке. Мероприятие пройдет в Ильин-день. Гостей ждут выступления творческих коллективов, конкурс летних букетов, мастер-классы, экскурсии, пленэр и фотозона. Гости праздника смогут погрузиться в атмосферу карельской деревни. Доехать до деревни можно на автобусе. Автобус по маршруту Костомукша в Окнаволок отправится в 10:30 от остановки у торгового центра «Славяне». Обратный рейс из Окнаволока запланирован на 15:30. Посадка будет у остановки. Остановки около магазина в деревне. Стоимость билета в одну сторону составит 300 рублей. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение. Скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами. Линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня солнечно и довольно тепло. Воздух прогреется до 27 градусов. Осадков синоптики не обещают, но сильный порывистый ветер до 11 метров в секунду. Сегодня в течение дня. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 20-23 без осадков, ветер до 7 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Ну что, друзья, пятница продолжается, и градус нашего настроения, надеюсь, тоже идет решительно вверх. Ну и любимые песни на местном, я думаю, помогут настроиться на жаркие выходные. Меня зовут Наталья Попова, этот час я с вами у микрофона, Данил Бриллиантов за пультом, и у нас еще не вечер.

37027 наш телефон. Если хотите послушать что-то особенное или в прямом эфире передать кому-то персональный привет и добро пожаловать, звоните или пишите на мобильный номер 911-402-2040. Ну и сегодня расскажу, как и где весело и с пользой можно провести предстоящие выходные. И, собственно, пятница вечер – самое удачное время отведать крылышки от папы Ромы. Ну и, как говорится, крылышки вдвойне вкуснее, если они выиграны. Ну и, конечно, те, кто крепко держит свою удачу за хвост, могут выиграть сегодня салат «Цезарь» от кафе «Суши Биг» и сертификат в аквапарк «Синеранта». Так что обязательно участвуйте, и пусть вам повезет.

0: Реклама на местном радио.
1: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
2: Да, все в силе.
1: Газон-косилку собирались на участок купить. Все в силе?
2: Все в силе.
1: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
2: Все в силе.
1: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
2: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
1: Все в силе.
0: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
1: Все в силе.
2: Все в силе.
3: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
4: Да, здесь есть все, что нужно.
5: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
2: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
3: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Еще не вечер!

0: это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: Турслет молодежи корейского катыша пройдет в эти выходные. Команды сформированы, вещи участников сложены. Надеюсь, хорошее настроение и задора тоже с запасом. Турслет пройдет 1 и 2 августа на живописной поляне в окружении Карельского леса. Особое условие: в турслете участвуют сотрудники предприятия до 35 лет включительно. Команды, помимо отдыха и вдохновения на природе, устроят мозговой штурм по реальным задачам комбината, обменяются опытом и интересными идеями с коллегами. Конечно же, всех участников ждут спортивные активности, творческие задания, ну и, естественно, теплое общение и песни под гитару у костра.

0: Это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: А в воскресенье, 2 августа, всех приглашают отметить День деревни в Окнавлаке. Деревне в этом году исполняется 406 лет. Мероприятие совпало с Ильиным днем. Гостей в этот день ждут выступления творческих коллективов из Окнавлака, Стамукши, Каливалы, Петрозаводска, Южкозера, Лоусальми. Будут, естественно, конкурсы, различные мастер-классы. Кто в деревню приедет впервые, сможет побывать на интересных экскурсиях. Ну а чтобы все это надолго осталось в памяти, организаторы подготовили шикарную фотозону. В общем, гости праздника вместе с жителями смогут погрузиться в атмосферу настоящей карельской деревни. Все празднества начнутся в 12 часов дня. Все будет проходить на Амбарной площади. Если нет возможности отправиться в деревню на машине, доехать можно и на автобусе. Из Костомукша автобус будет уходить в 10:30 от остановки у торгового центра «Славяне». Ну а обратно из Окнавлака рейс запланирован на 15:30. Посадка будет у остановки около магазина в деревне. Ну и я отмечу, что стоимость билета в одну сторону составляет 300 рублей. Просто имейте это в виду.

0: еще не вечер!
1: Наша программа продолжается, и у нас время приветов. Хочу передать привет Яне и Кате и пожелать хороших выходных. Такое сообщение пришло нам от Лены. И поставьте, пожалуйста, для девочек песню «Добро, море, привет». Ну что ж, девочки, ловите приветы, отличных вам выходных. Я надеюсь, что если вы не на море, то на пляже уж точно. Поэтому отдыхайте с удовольствием и вот принимайте такие музыкальные приветы. Привет.

0: еще не вечер!
1: Ну, а в продолжение этого часа предлагаю перейти к нашим конкурсам. Я напоминаю, что до конца августа в Синеранте действует акция «Жара» – посещение аквапарка для всех категорий граждан без ограничений времени по стоимости одного часа. В будние дни и выходные акция действует одинаково с 13 часов до закрытия. Ну и для всех посетителей я напоминаю, что здесь работает солярий, аэрохоккей. После купаний всегда можно вкусно перекусить здесь же в кафе. Чтобы, собственно, выиграть сертификат в аквапарк, прямо сейчас мы поставим микс из двух песен, и вам надо будет узнать каждую песню в отдельности. Давайте послушаем фрагмент.

собственно, фрагмент песен только что прозвучал. Я напоминаю, что вам надо назвать обе песни, чтобы получить сертификат в аквапарк Синеранта. 911-402-2040. Присылайте ваши варианты на этот номер. И я обращаю внимание, что необходимо назвать именно песни, не исполнителей, не группы, а именно песни. Шестой правильный ответ сегодня счастливый. Поехали! Поехали!

Друзья, я хочу сказать, что Ирину Дубцову и Ваню Дмитриенко узнали все участники конкурса, но не все правильно назвали песни. Поэтому будем выбирать из правильных ответов. И шестое СМС пришло к нам с номера, который заканчивается на 3037. Ловите наши аплодисменты. Со слухом у вас все великолепно, и свою удачу вы сегодня явно держите чуть крепче других за хвост. Поэтому с удовольствием вручим вам сертификат в аквапарк Синеранта. Купайтесь с удовольствием. Ну и я напомню, что до конца августа по цене одного часа вы можете плавать сколько угодно времени. В ответном сообщении напишу, как вы сможете забрать свой приз. Ну а у нас впереди еще два вкусных конкурса, так что далеко не уходите и обязательно участвуйте.

0: Еще кусочек.
1: Ну и уже традиционно вот такая вот аппетитная заставка предшествует нашему не менее аппетитному конкурсу. И сегодня мы готовы разыграть салат «Цезарь» с курицей от кафе «Суши Биг». Здесь уверены, что еда должна приносить не только сытость, но и радость, поэтому вкладывают душу в каждое блюдо, чтобы вы чувствовали себя как дома. Ну и сегодня на кону, как я уже сказала, салат «Цезарь» с курицей, и насладиться им сможет тот, кто по трем моим подсказкам догадается, о каком блюде идет речь. Итак, настоящее название блюда – хариатика. Хариатики, вот так правильно, переводится как деревенский салат. В России такое название появилось из-за состава блюда, ведь основными компонентами является то, что в стране авторе его, собственно, в избытке. Как утверждают жители, где придумали это блюдо, это не кулинарная формула, а культурный код. Он несет в себе тоже послание, что древние философы оставили потомкам. Ищи гармонию в простом, цени честное и природное. Помни, что вкус начинается там, где земля встречается с солнцем. Вот такое вот с философским слегка налетом у нас сегодня задание. О чем речь? Присылайте ваши варианты на номер 911-402-2040. И автор 9-го правильного ответа отправится в «Суши Биг». Поехали!
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в «Суши Биг».
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси, номера уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в «Суши Биг». 911-419-2020.
4: «Суши Биг». Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет «Суши Гид». ОГРН 12-01-5-0-40-17. ИНН 100-01-401-96-92.

Ну что, друзья, я хочу сказать, практически все, кто участвовал в конкурсе, прислали верный ответ. Конечно же, это греческий салат. Но вот кто-то из участников вот перечислил ингредиенты: сыр, фета, маслины, овощи. Ну да, надо было написать единственное, что это такое. Как мы и говорили, 9-е СМС с правильным ответом сегодня пришло с номера, который заканчивается на 48-14. Поэтому ловите наши аплодисменты. И в ответном сообщении я пришлю вам код, ну и условия, как вы сможете забрать свой приз и насладиться салатом «Цезарь» от кафе «Суши Биг».

0: Папа Рома. Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну и пришло время разыграть сочные крылышки в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Так что, если планируете идеальный вечер, но совершенно не хотите стоять у плиты, правильно делайте, оставьте это профессионалам, потому что прямо сейчас вы сможете их выиграть. Мы поставим вам фрагмент песни, но одно не самое очевидное слово скроем звуковым сигналом. Вам надо будет догадаться, что это за слово. Давайте послушаем.

собственно, фрагмент песни вы только что услышали. Ваши варианты зажаренного слова присылайте на номер 911-402-2040. И автор 14-го правильного ответа отправится к папе Роме наслаждаться крылышками. Возможно, уже этим вечером. Поехали! Поехали!

0: это верное слово, которое было зажарено у нас сегодня специальным звуковым сигналом. Поэтому, кто правильно ответил, мы вас поздравляем. Ну, а кто сделал это 14-м, в общем, поздравляем вдвойне. Ловите наши аплодисменты. И, в общем-то, счастливое СМС пришло к нам с номера, который заканчивается на 7027. Поэтому ловите ответное сообщение, и там я расскажу, как вы сможете забрать свой приз и с удовольствием насладиться крылышками от папы Ромы. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем желаю хорошего вечера, классных предстоящих выходных. Мы с вами услышимся уже в понедельник, как всегда, на 104 FM.
1: Реклама на местном радио.
2: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине Элемент. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 18 часов. Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Костомукше обнаружили крупный лесной пожар. Возгорание было обнаружено вчера во время авиапатрулирования. Площадь пожара достигла 4 гектаров. На месте работали 15 человек, силы Центра охраны лесов, арендатор лесного участка компании «Сегежский ЦБК» и лесничество. Ведут борьбу с огнем, сообщили в Минприроды Карелии. Главная задача – остановить распространение возгорания и как можно скорее его ликвидировать. Угрозы населенным пунктам нет. Ближайший хутор Кормила расположен в 6 километрах от места возгорания, отметили в ведомстве. Однако из-за сухой и теплой погоды, а также сильного порывистого ветра в республике сохраняется высокий риск новых возгораний. Жители призывают быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности в лесу. С 1 августа меняется порядок расчета за отопление и горячую воду. Показания, переданные жильцами в управляющую компанию, учитываться в едином расчетном центре не будут. В ЕРЦ обращают внимание, что показания индивидуальных счетчиков нужно передавать только в теплосети или в сам единый расчетный центр. При отсутствии показаний расчет будут делать по среднемесячным показателям или нормативу. В Костомукше преображают прогулочную тропу «Светлый берег». Сейчас территорию приводят в порядок, чтобы вскоре здесь появилась удобная зона для прогулок и отдыха. Так, на участке вдоль обводного канала завершен важный подготовительный этап. Специалисты петрозаводской компании «Контрейд» убрали аварийные и сухостойные деревья, вырубили разросшиеся кустарники, очистили канал от поросли. Начальник управления городского коммунального хозяйства Костомукши Любовь Железняк рассказала, что впереди асфальтирование пешеходных дорог. Покрытие планируют уложить на всем протяжении маршрута вплоть до поворота к спортивному комплексу «Гипроруда». Начало работ запланировано на вторую половину августа, и в ближайшее время будут объявлены торги на выполнение этих работ. В Костомукше в шестой раз пройдут традиционные учебно-тренировочные сборы по единоборствам. Мероприятие соберет юных спортсменов от 6 до 17 лет из Мурманска, Великого Новгорода, Ржева, Петрозаводска, Санкт-Петербурга и, конечно, Костомукши. Сборы пройдут с 6 по 20 августа. Тренировки будут проходить утром и вечером на нескольких площадках. В зале бокса, в дзюдо, в спортивном комплексе «Гипроруда», на стадионе школьной, лыжной базе и других уличных спортивных объектах. Предстоящее воскресенье костомукшан приглашают отметить День деревни в Окнаволоке. Мероприятие пройдет в Ильин-день. Гостей ждут выступления творческих коллективов, конкурс летних букетов, мастер-классы, экскурсии, пленэр и фотозона. Гости праздника смогут погрузиться в атмосферу карельской деревни. Доехать до деревни можно на автобусе. Автобус по маршруту Костомукша в Окнаволок отправится в 10:30 от остановки у торгового центра «Славяне». Обратный рейс из Окнаволока запланирован на 15:30. Посадка будет у остановки. Остановки около магазина в деревне. Стоимость билета в одну сторону составит 300 рублей. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение. Скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами. Линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня солнечно и довольно тепло. Воздух прогреется до 27 градусов. Осадков синоптики не обещают, но сильный порывистый ветер до 11 метров в секунду. Сегодня в течение дня. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 20-23 без осадков, ветер до 7 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейс. скамейка – имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Детская футбольная школа «Зенит Чемпионика» ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы гибкий, водное обучение и повышение квалификации проводится на базе «Газпром-академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимается через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит Чемпионика». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Ставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена, любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Кинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
3: Где мои снасти?
2: Даже при нынешнем изобилии снастей многие рыболовы делают их сами, в том числе и поплавки. Если речь идет о таком материале, как пенопласт, то очень удобно и быстро делать их при помощи металлической трубки со стенками, заточенными по наружному диаметру. Для удобства работы с противоположной от заточки стороны в трубке надо просверлить сквозное отверстие для воротка. Таким образом, из бруска плотного пенопласта вырезаются ровненькие цилиндрические заготовки. Тем самым исключается трудоемкая операция отпиливания и шлифовки заготовок. Далее все работы производятся по привычной технологии.
4: Не клюет.
2: С расцветом весны рыба понемногу начинает интересоваться и салатиками, насадками растительными. Одной из самых привлекательных насадок для многих рыб является болтушка. Это крутое тесто из манной крупы. Оно очень прочно держится на крючке, выдерживает и резкие забросы, и холостые подсечки. Болтушка эффективна при ловле карася, карпа, плотвы, уклейки и даже леща. Готовится она довольно просто. Нужно залить манку водой, которой должно быть в два раза больше, чем крупы. Через полминуты воду слить, а тесто накрыть крышкой и оставить на полчасика. После этого тщательно перемешать его, добиваясь полной однородности. Вязкость болтушки проверяют по тому, как она липнет к пальцам. Если удается растянуть ее между большим и указательным пальцем на 4-5 сантиметров без разрыва, то насадка готова. Затем надо переложить болтушку в одноразовый шприц и убрать в холодильник. Во время рыбалки болтушку просто выдавливают из шприца на крючок и наматывают.
4: Ух, хорошо.
2: Иногда силиконовая приманка так разбивается в процессе ловли, что постоянно сползает с крючка. Выбросить жалко, вроде еще целое, да и клюет на нее, а другой такой нет. Но и мучиться постоянно тоже не хочется. А между прочим, болезнь эта легко лечится. Просто на крючок надо насадить силиконовый стопор для скользящих поплавков. Такой, чтобы плотно сидел на цевье крючка. Затем сдвинуть его к самой приманке, как бы ее запереть. Все, теперь можно ловить дальше. Удачи на рыбалке и ни хвоста, ни чешуи.
5: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
1: Вот это Ситилинк!
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставтомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: Дорогой, какой цвет

0: Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
1: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – бал платья. Стилисты составили список лучших платьев лета. Актуальность обрели сегодня модели с открытой спиной. Они пришли на смену популярным в прошлом вариантам с глубоким декольте. Сейчас трендовыми называют как сарафаны с вырезом на спине на каждый день, так и вечерние атласные шифоновые платья. Возвращаются настойчиво в моду и платья из 70-х в стиле бохо с наличием рюшей и бахромы. А вот для поездки в отпуск эксперты советуют выбирать определенные модели платьев. Например, базовые наряды из немнущейся прочной ткани, которая абсолютно неприхотлива в уходе. Обязательно нужно положить в чемодан и белое хлопковое платье, которое стилисты называют незаменимым. Ну а о ярких красках тоже не забывайте. Смело берите с собой в лето модели желтого, синего и розового оттенков. Если же в отпуске появятся соответствующие поводы, то точно придутся ко двору и классическое маленькое черное платье, а также вязаные наряды и платья-туники. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Регина Ботини». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09. А ведь не просто за

молчал, все доплатит за тебя. Я молчал, тишина рождала сон. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя, заполнял пустоту немых.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету!
2: Настройка на местном радио.
3: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
4: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: вокзал. Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах «Сила» и на сайте tdsila.ru. ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП 304-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370 09.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Детская футбольная школа «Зенит Чемпионика» ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы «Гибкие водные обучения» и повышение квалификации проводится на базе «Газпром» Академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимаются через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит Чемпионика». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Втыком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-00-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-60-860.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся
2: на 104 FM.
3: Это альбом простой. Все реально в этой жизни. Мечтается.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Волга» запустила фирменные финансовые инструменты по программе «Волга Финанс», позволяет получить автокредит на специальных условиях. А по программе «Волга Страхование» оформить КАСКО на единых условиях по всей стране. Кроме того, обновить правила трейд-ин. При обмене на «Волгу К50» теперь дают скидку в 250 тысяч рублей. Концерн Great Wall сертифицировал новый люксовый кроссовер VV9X. Скоро машина поступит в продажу. Новинка будет доступна в одной комплектации и с тремя вариантами гибридной системы разной мощности. В списке опций регулируемая пневмоподвеска с ползучим режимом, продвинутый автопилот, аудиосистема с 30 динамиками и не только. Jetour продал в России 100 тысяч автомобилей. Юбилейным стал кроссовер Т1 в комплектации премиум черного цвета. Машину накануне передал владельцу один из салонов в Москве. Почти половина проданных в России Jetour'ов — это компактные кроссоверы Dashing. На втором месте по популярности Т2, на третьем — X70+. Несмотря на возраст, Toyota Highlander второго поколения и сегодня остается неплохим вариантом большого семейного автомобиля с хорошей проходимостью. Машина считается неубиваемой, но есть нюансы. Например, слабые привода. А самый распространенный двигатель на 3,5 литра склонен к масложору. Подробнее о том, как выбрать Toyota Highlander 2 с пробегом, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Где?
1: Лето! Лето! Это хорошо! Лето твоей свободы! Вместе с нами в открытии!
2: На местном радио!

тело растаяло. Мы расставили все по местам, но нам нужен бардак. Я влюбился в породу, на полу микрофон мой. Я курю сигареты с ментолом.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

Я попал не туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем? Боже мой, кто же мы?

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

Знаешь, честно сказать, я и не думал, что у нас что-то получится. Куча проблем, взрослые ссоры, на человек учится. Я понимаю, что все это опыт, и он не бесплатный. Я бы хотел все вернуть, взять и вернуть все обратно. Вместе мы выдержим все потери, проблемы, любые невзгоды. Все дожди и метели, знаешь, любую погоду. Я люблю тебя честно, так же, как прежде. Люблю тебя сильно.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся
2: на 104 FM.
3: Я прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь вместе, да и мне уже все равно. Для тебя мое сердце.

0: Встречай лето вместе с любимым радио 104 FM.
1: Хочешь, заблудимся, потеряемся на этих улицах, безнадежно, но заново влюбимся. Хотя время покажет, когда мы в итоге промажем или забудемся. Пожелаю всего наилучшего, постоим, подождем и простудимся. Но и так не хочу потерять тебя.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Нравится мне.
1: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Местное время 2 часа.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: там мало.
1: Я слушаю сердце, но почему-то тебя там мало.
2: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
3: Идем навстречу лету
2: на местном.